Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

The Goat и Джонни Федук тоже не прошли мимо. Это лето, только что на Европе Плюс в Москве. 3.33, я Олег Шишкин, салют всем неспящим. Продолжим приятно проводить время под первым.

0: Добавим сюда щепотку музыки из Техаса с элементами соула. Хит Cold Post Malone уже вот-вот на Европе Плюс.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: до вершины чарта. Но сможет ли он удержать позицию на этой неделе? Посмотрим. Итоги Алекс Манулов подведет, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. А пока открываем сайт europaplus.ru и голосуем за своих любимчиков чарта. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, French Montana и Maxa B, хип-хоп трек Ever Since You Left Me, но прежде Кайра хит Soar.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.

Вот такие хиты, как Satisfy от Келлина Харриса и Джеззи. Еще услышим тему Trouble от Flight Facilities. Но прежде свое музыкальное слово возьмет Алекс Уоррен с работой Fever Dream.

Госрадиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают певица из Австралии Tones and I, Dance Monkey. Еще услышим ветеранов американского металла Disturbed, The Sound of Silence. И кей-поп-банда BTS, Swim. И это далеко не все, чем порадуем, так что смело остаемся с Европой Плюс.
0: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У.

сделать прямо сейчас. Ссылка для скачивания лежит на нашем сайте europaplus.ru. А что в этом приложении? А там твоя любимая радиостанция звучит в режиме 24/7. Там доступны все наши подкасты. Там все наши 9 музыкальных потоков разных стилей и прямая трансляция из нашей студии. Так что загружаем и пользуемся в любое время и где захочется. А что касаемо музыки, то далее с нами KDDK, новинка Bambaleo, Sibul, DJ's Your Second Name и Bruno Mars, I Just Might.

0: ребята, что мы имеем на календаре? Вторник, 14 июля. Вы слушаете Европа Плюс, радиостанцию номер один в России. И для вас идеальный летний саундтрек. Далее продолжим энергично. В компании Чонгука и Ашера будет «Standing Next to You».
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Ова «Родинка».
10: Ну какие инновации могут быть в семечках?
11: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
10: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
11: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
10: Да еще!
11: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
12: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
13: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
14: Привет, а ты чего не здороваешься?
15: Ой, да не разглядел тебя что-то.
16: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимилазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
17: Больше хитов.
18: Больше музыки.
19: 102.2 FM.
20: 102.2 FM.
21: Рекламная служба.

0: называется «Meet Me in the Dark». Качающий дипхаус и мелодик техно-релиз. Нравится песня? Обязательно поддержите ее в Еврохит ТОП 40. Ну а мы давайте с еще одними фрешменами продолжим. Правда, это будут уже рокеры из Израиля. Встречайте команду Temper City с треком Self-Aware.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 20 градусов. По данным Яндекс погоды сегодня в краевой столице ясно, осадков не будет, днем 32 выше 0. Ну а в эти минуты в Краснодаре плюс 20.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Осмол. 0+.
9: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 123-770-091-74-86. Город Москва.
11: Ну все, пора бежать.
12: Куда бежать?
11: За новым кроссовером J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый Джейко J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Песня Сталкера. Найду тебя во тьме, найду тебя, найду тебя. Да, это моя Мишель и на малиновой луне на Европе Плюс. Пожелаем Тане Ткачук удачи и вам тоже, ребята, удачи. Желаю достичь всех поставленных целей сегодня во вторник 14 июля. Ну, а если хочется еще больше хитов, еще больше музыки, то оставайтесь с нами вместе с Европой Плюс.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Восточное Московское, 7:00. Европа, Европа плюс. Время новостей, время Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Платежи регионов по бюджетным кредитам могут перенести. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. И бразильские влюбленные установили рекорд по поцелуям. Об этом прямо сейчас. Итак, Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Мэр Москвы, напомню, возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По его словам, доходы формируются неравномерно, и в целом в ряде регионов бюджетные дефициты. Ранее правительство перекрывало эти проблемы с помощью бюджетных кредитов, и теперь обсуждается вопрос о переносе сроков их возврата. Россиян нет в списке госпитализированных с отравлением в Турции. Такие данные посольство страны получило от консульства в Измире. Там подчеркнули, что дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев одного из пятизвездочных отелей в городе Кушадасы. Как сообщалось, были госпитализированы 54 человека, в том числе 7 иностранцев. У них выявили симптомы пищевого отравления. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Сегодня в первом матче в 10 вечера по московскому времени встретятся Франция и Испания. А завтра, также в 10 вечера по Москве, начнут играть Англия и Аргентина. Напомню, чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Матч за третье место состоится в ночь на воскресенье в полночь по московскому времени. Ну а финал начнется в воскресенье в 10 вечера по Москве. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине года зафиксировано падение продаж на 10-25%. Основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. Как пишет «Известия», тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартир и снижением объемов ремонтных работ. Дополнительным негативным фактором стало удорожание заемных средств. Бразильские влюбленные попали в книгу Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд. 32-летний Ренато Байма Гаия, поцеловавший свою избранницу, заявил, что этот рекорд доказывает, что они являются лучшей парой в мире. При этом ранее он уже был дважды отмечен рекордами за самое быстрое время установки и опрокидывания 10 книг и за наибольший угол поворота стопы у мужчин. Теперь пара планирует побить рекорд по количеству поцелуев за минуту. Сейчас он принадлежит японской паре – 277 поцелуев. Конца выпуска курса валют на сегодня – доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87.58. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс летнее. И Тимур Бодров. С добрым утром.

И вот что, значит, нужно делать, чтобы регулярно в ваш организм поступали радость и хорошее настроение. Значит, важно несколько раз в день делать зарядку. Вот, зарядку для губ. Значит, аккуратно растягиваем губы, не сильно напрягая. Короче, ребята, давайте чаще улыбаться. Всем привет, я Тимур Бодров, и прямо сейчас мы начинаем летнюю...

0: Европе плюс.
1: Боже мой, он проспал. Значит, кто рано встает, от того премия не уплывет. Вот что нужно было сказать вам. Вот, если, конечно, мы сегодня не опоздаем на работу. Но я на работу не опоздал. А для вас премия 100% будет сегодня в игре на повышение. Это игра на повышение, в которой мы отложили для тебя 3040 рублей. Вот, 3040 рублей, чтобы забрать эту сумму, не пропусти игру на повышение после 9:00. Значит, также сегодня, этим утром, для вас колонка беспроводная, наушники беспроводные также и много классной музыки. Прямо сейчас в летнему «Медуза» и «Don't Wanna Go Home».

0: фирменную фестивальную энергию Мартина Гаррикса и узнаваемый вокал поп-королевы Мадонны. Мадонны, да, эти ребята поработали вместе, записали трек «Bizarre» для альбома Мадонны «Исповедь 2» «Confessions 2». Так, 7.20 в столице, ну и давайте с молодыми и талантливыми продолжим. Буквально пару минут терпения, и здесь главный фрешмен прошлого года. Ждем Алекса Уоррена и его «Fever Dream».
1: Реклама.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц срока, порядке получения на сайте можнако-дефиспрома.ру.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Город подождет. Вы

0: приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
7: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
8: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Так, у нас сегодня вторник и 14 июля. Овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Ну, не все же вам за всех отдуваться. Раки, сегодня не время для поиска смысла жизни, займитесь насущными делами. Так, Близнецы, сегодня не время для поиска смысла жизни, займитесь насущными делами. И вот раки, помните, что большое видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы, ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы, энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы, сила притяжения к кому-то окажется очень-очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. И рыбы, ваша лестница к вершине успеха превратится в эскалатор.

0: to you. Безумно красивая песня.
1: Или не просто песня, призыв, приглашение открыться чувствам. Да, об эмоциональном и физическом слиянии двух душ, группа «Энада». Да, слияние сквозь призму танца и любви. Это были «Энада» и «54 Ultra».
2: Лето «Микс». В летнем на Европе Плюс.
1: Да, миксуем. Это лето на Еврок Плюс улыбками, хитами, подарками. И сейчас, ну скажу вам честно, горю желанием кому-то подарить беспроводные наушники. Значит, но чтобы выиграть наушники беспроводные, нужно тебе опознать одного всемирно известного артиста по факту о нем. Значит, слушайте внимательно. Факт. Значит, фанатам этого парня пришлось ждать 10 лет выхода его нового сольного альбома. И ура, в 2026-м он выпустил пластинку под названием «Романтик». «Романтик». Значит, чью пластинку мы ждали 10 лет? Чья песня стала номером 1 в Еврохит ТОП-40 в этом году? Ребята узнали, о ком идет речь. Звоните прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 22 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды в нашем городе сегодня ясно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 32. Сейчас же в Краснодаре 22 выше 0.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект медиаплации на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
6: Ну все, пора бежать.
7: Куда бежать?
6: За новым кроссовером J-Q J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый J-Q J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: О, «Родинка».
6: Ну какие инновации могут быть в семечках?
11: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
6: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
11: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
6: Да еще!
11: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
12: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
13: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
14: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
2: Рекламная служба в Краснодаре.
3: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Миксуем это лето подарками. Очень хочется подарок подарить Анатолию из Краснодара. Привет, Анатолий, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Значит, это лето микс. Сразу, конечно, хочется тебя спросить, из чего ты миксуешь это утро? Ну или, например, хотя бы из чего ты миксовал сегодняшний свой завтрак? Что было вкусненького?
1: Вкусненькое сегодня было. Да, наверное, чай с яичницей.
0: А десерт? Десерт был?
1: Десерт нет, не был.
0: Сегодня без десерта. Ладно, давай тебе в качестве десерта наши беспроводные наушники. По-моему, очень классная штука. Вот, но подарить я тебе их смогу после того, как озвучу факт об одном всемирно известном артисте. А ты этого артиста узнаешь. Значит, вот он факт. Фанатам этого парня пришлось ждать 10 лет выхода его нового сольного альбома. И в 2026 году долгожданная пластинка вышла. Альбом «Романтик» или «The Romantic» поэта. По-американски, по-английски. Так, о ком идет речь, Анатолий?
1: Бруно Марс.
0: Ну давай, Анатолий, проверим, прав ли ты. Послушаем «Лето Микс».

0: Абсолютно верно. Поздравляю тебя. Именно Бруно Марс был загадан.
1: Спасибо.
0: Поздравляю тебя. Вот, знаю, что кто-то помогал тебе с правильным ответом. Супруга твоя, да?
1: Да, и Лена помогла мне.
0: Лене огромный привет. Всему Краснодарскому краю привет. И тебе, Анатолий, пусть в твоем в летнем миксе обязательно будет хорошее настроение и обязательно будут хиты от Европа Плюс. Классного тебе дня, спасибо.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: Ребята, мы продолжаем суперхитово. Далее здесь диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мичи.

0: Возможно, этого парня вы знали и ранее, но знали как актера, но не подозревали, как классно он поет и какие замечательные песни сочиняет. Доминик Файк в «Летнему только что». Доминик Файк, если что, он снимался в сериале «Эйфория». Ну и начинал как музыкант. Только что трек «Baby Dolls» его дебютного EP. EP или по-нашему мини-альбома. Окей, 7.48 точное московское. Продолжим в «Летнему» в ритмах джаз-кабаре. Ждем Рэй и «Where is my husband?».
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Вернем на

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Кейвмен и Нью-Йорк. Супер песня всех времен. Песня «Манифест свободы». История о том, как важно быть собой, сохранить свою идентичность вопреки всему давлению обществу. Кто автор этого шедевра? Стинг. Стингу наше спасибо, а нам пора, ребята, лететь во второй час летнего ух.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: позиции 8 ровно. Слушаем новости в исполнении Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса. Третьяковка предложила выбрать художника для новой экспозиции, и работодатели стали лояльнее относиться к служебным романам. Об этом прямо сейчас. Итак, в Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса. В него вошли 500 предприятий. Как сообщил ТАСС, министр курортов и туризма региона Сергей Ганзи, до компании оперативно доводится информация о мерах поддержки. 11 июля правительство России выделило больше 4 миллиардов рублей туриндустрии Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам компаний, работающих в сфере туризма. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции об отстранении президента. Проект поддержали 139 депутатов партии ТИСА. Ранее премьер Петер Мадьяр внес проект поправки к Конституции, который предусматривает отстранение президента и ограничение депутатских сроков 12 годами. Члены партии Фидес и ХДНП бойкотировали заседание, но это не помешало принять инициативы, поскольку у партии Мадьяра конституционное большинство. Турпоток из России на Хайнань в январе-июне вырос почти на 68%. За первое полугодие на китайском острове приняли свыше 378 тысяч россиян. Показатель сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, в июне остров посетили 70 тысяч граждан России, что выше показателя Таиланда на 7%. На Хайнане рассчитывают по итогам года принять не меньше 700 тысяч россиян. Третьяковская галерея предложила посетителям выбрать художника для новой экспозиции. На сайте учреждения запущен всероссийский опрос «Выставка, которую выбрали вы». Акция посвящена 170-летнему юбилею галереи. За последние годы Третьяковка не раз подтверждала статус лидера в создании монографических проектов, среди которых выставки работ Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Ильи Репина и династии Васнецовых. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам сотрудников. Как говорят эксперты, если раньше работодатели пытались прописывать в регламентах запреты на романтические отношения, то сейчас бизнес понял, что контролировать жизнь взрослых людей бессмысленно. Более того, в период влюбленности у сотрудников часто растет мотивация. Единственное ограничение, за которым продолжают пристально следить, это возможные отношения между руководителем и его прямым подчиненным. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 76 рублей 62 копейки, евро также в минусе 87 рублей 58 копеек. В Москве 8 часов и 2 минуты. Далее на Европе Плюс летнее. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

вот что интересного случилось сегодня, 14 июля. Значит, ровно 130 лет назад был представлен первый российский автомобиль. Автомобиль Фрезы и Яковлева. Тачка разгонялась до 21 километра. С 14 июля 1897 в России разрешили не работать по воскресеньям. Короче, появился первый выходной. Что забавно, суббота стала выходной только в 67 году, 1967. Ну и что? И Магадан мы поздравляем. Ровно 87 лет назад он получил статус города. Ну и я, Тимур Бодров, вас отдельно поздравляю. Ребята, поздравляю. У нас стартовал второй час летнего.

0: тостер хлебом плюет.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: Надеюсь, вы там плотно сегодня позавтракали, не пожертвовали завтраком ради дополнительных минут сна. Вот, мы вас почуем суперхитами. Суперхитами и подарками, потому что мы — это Европа Плюс и летний УМ. Значит, в этом часе не пропустите «Кто куда». Это игра, в которой мы путешествуем по прикольным местам и дарим на память об этом путешествии беспроводную колонку. Подробности чуть позже, а прямо сейчас мы слушаем BTS и их «Swim».

Аркадий не подозревал, как органично могут звучать эти парни вместе. Джонни и Федук. Джонни и Федук. И вообще, может быть, им в группу все-таки объединиться, а? Как думаете? Вот. И она могла бы называться Федони. Федони. Или...

0: beautiful places.
1: Реклама.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8-800-198-98.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Привет, а ты чего не здороваешься?
8: Ой, да не разглядел тебя что-то.
9: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
10: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
15: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

сегодня вторник, 14 июля. Овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Не все же вам за всех отдуваться. Близнецы, сегодня не время для поиска смысла жизни, так что займитесь насущными делами. Раки, помните, что большое видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы, ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы, энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы, силы притяжения кому-то окажутся очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. Рыбы, ваша лестница к вершине успеха превратится в эскалатор.

0: трио Дебауса. Дебауса, парни, которые пропагандируют свое музыкальное направление Scandi House. Scandi House — это микс классического диско, фанка, клубного грува и живых инструментов. В качестве примера трек «Magnetico» Дебауса только что в летнему. Окей, а далее в летнем у «Ты». Ты, с кем я отправлюсь в путешествие и на память об этом путешествии подарю колонку беспроводную. Кто ты, как тебя зовут, сейчас узнаем. Главное, дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Плюс 24 градуса прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 14 июля, в нашем городе ясно. Осадков не ожидается, днем плюс 32. Ну а в эти минуты в Краснодаре 24 с плюсом.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+. Мадам, выходите за меня.
10: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
9: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
10: А что там?
9: Выгода до 400 000 рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
11: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
12: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
13: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? Мы сегодня отправляемся вместе с Александром из Уфы. Саш, привет, доброе утро.
2: Да, здрасте.
1: Приветики. Ну, рассказывай, где вы там в Уфе загораете, купаетесь, отдыхаете?
2: Честно говоря, еще не купался. Работаем, работаем, времени купаться.
1: Ну ладно, я, что ж говорить, тоже в этом году еще не купался, жду отпуск. Ну, вообще просто, где в Уфе там место отдыха пляжного? Есть такое?
2: Белый, Уфимка, Удмуртия. Можно найти.
1: Хорошо, хорошо. Будем знать, когда в Уфе будем в гостях. Вот, а мы с тобой сегодня загораем, ну или мечтаем позагорать. Сейчас расскажу про один пляж, место достопримечательность, и потом задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь беспроводную колонку.

0: Кстати, это единственный пляж в мире, который способен без давки, катастроф превратиться в стадион для миллионов людей. Вот. А тебе, Александр, нужно сказать, что за грандиозное музыкальное событие состоялось здесь в мае 2024 года, собравшее огромное количество людей. 1 600 000 человек. Значит, в мае 24 года там состоялся фестиваль «Сальса-дром» или бесплатный концерт «Мадонны». «Сальса-дром» или «Мадонна пела там». Александр.
1: Даже не знаю.
0: Давай угадаем. Итак, Саша. Ну, где мы на Европе Плюс? Поэтому... Поэтому... Кто поет на Европе Плюс?
1: Может, Мадонна?
0: Абсолютно верно. Celebration Tour. Мадонна дала бесплатный концерт на Копакабане в Рио-де-Жанейро. Ну что, Саша, во-первых, я тебя поздравляю. Колонка твоя.
1: Вот.
0: И во-вторых, ну давай, пусть и с погодой повезет, пусть и время найдется, ты позагораешь, отлично проведешь это лето, вот, чтобы потом не грустить в сентябре. Уфе, привет, ребята, мы продолжаем хит-марафон, продолжаем в компании Билли Айлиш.

0: Свежая музыка на Европлюс прямо сейчас и только что хит, который доминирует в хит-парадах сразу нескольких континентов в Европе, в Америке, в Австралии. Это Дракула от Tame Impala и Jenny. Ну и отдельно приятно, конечно, что Дракула сейчас номер один в нашем Еврохит ТОП-40. И так, если честно, хочется, чтобы Tame Impala и Jenny подольше сдержались на вершине чарта нашего. Так что, ребята, девчата, поддержите их, проголосуйте в Еврохит ТОП-40 за них на europlus.ru.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный Добрый в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru.

0: самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А садиться на 16 августа подобно на Туту.ру/6+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. Исследование Фрэнк премиум банкинг эворд за 2025 год.

0: история о том, что нужно разрешать себе быть не идеальным, ошибаться, быть антигероем. Красивая песня, но Бодров, хорош болтать. Нам пора начинать третий час летнего У.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России усилят контроль за стоимостью импортных товаров. Часть Краснодара осталась без горячей воды, а лето мотивирует россиян работать. Подробности далее. В России хотят усилить контроль за ввозом одежды, обуви и текстиля. Эксперимент планируют провести до конца года. Об этом пишет газета «Известия». Стоимость товара, указанную при ввозе, будут сравнивать с налоговой отчетностью, данными маркировки и ценой при продаже. Это поможет выявлять случаи, когда импортеры занижают стоимость продукции, чтобы платить меньше пошлин и налогов. В Минпромторге отмечают, что число таких нарушений растет. Больше миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Это на 22% больше, чем год назад. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Объемы поставок автомобилей из Китая на внешние рынки достигли рекордного показателя, впервые превысив 1 000 000 экземпляров за месяц. Более половины экспорта пришлось на автомобили на новых источниках энергии, то есть подзаряжаемые гибриды и электрокары. В Краснодаре более 80 домов остались без горячей воды. Причина – плановая профилактика сетей. Их необходимо подготовить к предстоящему отопительному сезону. Временные ограничения введены до 26 июля и затронули Зиповскую, 40-летие Победы, Московскую, Корякино, а также Заполярную, Гражданскую, Серова и Садовую улицы. И последнее. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Главными стимулами участники свежего опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признались, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешают жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 76 рублей 62 копейки, евро 87,58. Сейчас в центре Краснодара плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня ясно, без осадков, днем 31 выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее летнее У и Тимур Бодров.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

поздравляем с днем рождения. Кого сегодня, 14 июля? Значит, сегодня на свет появился ирландский боец ММА Конор Макгрегор. Поздравляем. Родилась британская актриса, сценаристка, продюсерка Фиби Уоллер-Бридж. Обожаю ее, а точнее ее сериал «Дрянь». Это мой любимейший сериал всех времен. И, конечно, сегодня, 14 июля, поздравляем Дэна Рейнольдса из группы Imagine Dragons. Да, Imagine Dragons. Желаем им побольше классных хитов. Ну и Дэну побольше уморительных гэгов в «Дэдпуле». Ладно, я знаю, это другой Рейнольдс. Окей, а в Москве 9:04, я Тимур Бодров на Европе+. Третий час летнего утра.

теплый пианохаус Satisfy Calvin Harris и Jizzy. По-моему, идеальный трек для пляжных вечеринок и дачных опен-эйров. И да, ребята, еще больше летних хитов сегодня для вас в шоу. Летний вайб – то самое шоу, что способно конвертировать любое пространство в пляжный клуб. Шоу, которое вырывает из рутины и переносит в атмосферу бесконечных каникул, солнца и беззаботности. И прямо сейчас в летнем вайбе демо-версия вечерних танцев слушаем «Disco House – I Like to Party». Это «Disco Junkie».

стоять на месте. Это I Like to Party от Disco Junkie. И, конечно, еще больше музыки, под которую хочется пить коктейли холодные, танцевать на песке сегодня вечером на Европе Плюс в шоу «Летний вайб». «Летний вайб» начнется в 20.00.

0: заклинание на хорошую погоду. Бомбалео. Ну, вроде бы норм погоды, да, в столице обещают? На выходных вообще лето полноценное вернется. Ну и у нас здесь на Европе Плюс в летнем будет жаришка. Все потому, что Тимур Бодров приготовил мега горячий хит. Хитище. Трек, который вирусится в интернетах, в чартах поднимается. Скоро слушаем Self-Aware от Temper City.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
8: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
9: Но это ведь долго и сложно.
8: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
9: Звучит надежно.
8: Конечно. Звони 201-22-50.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внутрикостная дентальная имплантация.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
16: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
17: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
18: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
19: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
20: Больше хитов, больше музыки.

с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Не все же вам за всех отдуваться. Близнецы, сегодня не время для поиска смысла в жизни. Займитесь насущными делами. Раки, помните, что большое видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы, ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы, энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы, сила притяжения к кому-то окажется очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. И рыбы, ваша лестница к вершине успеха сегодня превратится в эскалатор. I'm a little wild.

0: они возвращаются. Группа «Градус» вернулась с песней «На ресницах». А далее у нас тут возвращение другого супер-пупер-хита. Вернется игра на повышение. Игра, в которой тебе удастся прошвырнуться, прогуляться по нашему денежному хранилищу. И там не только отложенная сумма, но и бонус от «Озонбанка» 10 тысяч рублей. Хочешь выиграть эти деньги? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450 от 2 299 000 рублей.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
5: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ну какие инновации могут быть в семечках?
8: Держи, новинка от кукусиков – сладкая семечка.
7: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
8: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
7: Да еще!
8: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
9: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
10: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
11: В Сиэль-Доктор удаляют камни без разрезов.
12: Ювелирная точность.
11: И вы снова в строю.
12: Избавьтесь от камней в Сиэль-Доктор.
11: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-790-91-74-86. Город Москва.
15: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
16: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
15: Не упустите свой шанс стать родителями.
16: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Ира у нас на проводе. Ира из Хабаровска. Ира, привет, добрый вечер.
3: Добрый. У нас, да, уже вечер.
2: Вечер. 16:41. На. Ну что, как тебе в нашем денежном хранилище, хочу я спросить. Вот с деньгами пахнет, красиво, светло. Как ты себя ощущаешь?
3: Как-то все вместе. Все в совокупности. Вместе.
2: Ну, то есть, что-то приятное, что-то хорошее. Я правильно понимаю?
3: Да. Позитив.
2: Позитив. Ну, конечно. Потому что для тебя, Ирина, не только отложенная сумма, но еще и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. И вот ты сейчас прогуляешься по нашему денежному хранилищу. Будешь открывать ячейки одна за другой. Вовремя нужно остановиться, потому что в любой момент может быть ячейка со словом «стоп-игра». Если прозвучала «стоп-игра», значит, все, Ира, баста, крапузики, все деньги сгорели. Вот. Угу. Давай, вовремя остановись, сделай правильный выбор и начинаем, да?
3: Да.
2: Поехали. Значит, вот мы в денежном хранилище, открываем сразу же первую ячейку.
0: 1450 рублей.
2: А там 1450 рублей. Ира, что мы делаем? А, погоди, смотри.
0: Бонус от Озонбанка.
2: И сразу бонус, друзья, понимаешь? 11 450 рублей. Ира, что мы делаем?
3: Ну, я думаю, рискнем.
2: Еще одно ячейку откроем. Хорошо.
3: Да.
0: 2520 рублей.
2: 12 520 общая сумма. Что делаем? Берем или идем дальше?
3: Тормознем. Интуиция подсказывает, что надо остановиться.
2: Надо остановиться. Или еще одну. 15. 14.
3: Нет, не буду рисковать.
2: Но пока музыка идет, время есть. Ира, подумай.
3: Ну, давайте, говорили.
2: Ну, смотри.
0: 3040 рублей.
2: Буквально на последней секунде. Ирина увеличивает выигрыш. И теперь 3040 рублей. Сумма отложенная. Плюс бонус от Озонбанка. Общий выигрыш. 13 040 рублей. Ура! Так, значит, парочка важных моментов. Если хочешь, Ира, мы можем послушать, что было в следующей ячейке. Хочешь?
3: Ну, давай послушаем.
2: А там...
0: Стоп-игра!
2: Ты посмотри, как ты вовремя сумела все сделать. И другое важное уточнение. Дело в том, что, несмотря на то, что такая большая разница между Москвой и Хабаровском, Ира сегодня что? Пропустила подсказку. Вот, призналась она мне за эфиром, поэтому она вслепую сегодня тут передвигалась и, тем не менее...
3: Слушала, сегодня пропустила и дозвонилась.
2: Ну да, говорит, все дни слушала подсказку, не могла дозвониться, сегодня подсказку пропустила, но дозвонилась, и все получилось превосходно. Я поздравляю тебя, Ирина.
3: Спасибо.
2: Привет Хабаровску и классного тебе лета желаю. Все.
3: Спасибо.
2: Значит, что я должен сказать всем остальным слушателям Европа Плюс, кто хочет также оказаться в нашем денежном хранилище? Подсказка. Каждое утро в 7 с копейками. Слушайте внимательно ее и до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: сомнениям, вопреки. Ваня Дмитриенко так вот оригинально приглашает на свой концерт. Он скоро уже в августе, в первый уикенд августа. Да, короче, девочки, бежим в Лужники, будем петь хором «Венеру», «Юпитер», «Шелк» и песню мою любимую про пятки. Да, да, Ваня Дмитриенко в Лужниках 2 августа.
1: Реклама.
2: Чувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: All the Time. А музыка для вечеринок есть для вас где? На сайте нашем. Там есть специальный канал, он называется Euro Plus Party. Также для танцев прекрасно подходит мой любимый подкаст Top Club Chart. Слушайте, заходите в europlus.ru. Так, я Тимур Бодров. Мы завершаем летнее У на сегодня. Все вернется завтра. И подарки, и суперхиты. Летнее У завтра в 7:00. Классного дня. Пока!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: 10 утра в Москве. Марат Бекметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Больше миллиона заявлений поданы в колледжи через госуслуги. Платежи регионов по бюджетным кредитам могут перенести. И россияне стали чаще покупать голубику, ежевику и малину. Об этом прямо сейчас. Итак, больше миллиона заявлений подали абитуриенты в колледже на портале госуслуги. По данным Минцифры, самыми популярными направлениями стали разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, лечебное и сестринское дело, туризм и гостеприимство. Сервис «Подбор колледжа» на госуслугах помогает узнать о востребованных специальностях, выбрать колледж по разным параметрам и оценить свои шансы на поступление, учитывая средний балл аттестата. Размер субсидии на покупку электромобилей может быть сокращен с 35 до 10%. Такую возможность Минпромторг обсуждает с отраслью. Как пишет «Коммерсант», среди активных сторонников этой идеи производитель электрокаров «Эволют», который считает, что ее реализация позволит большему числу людей воспользоваться субсидией. Большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Мэр Москвы, напомню, возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По его словам, доходы формируются неравномерно, и в целом ряде регионов бюджеты дефицитные. Ранее правительство России перекрывало эти проблемы с помощью бюджетных кредитов, и теперь обсуждается вопрос о переносе сроков их возврата. Каждый пятый ипотечный кредит россияне будут закрывать на пенсии. Как пишет «Известия», по итогам прошлого года около 20% новых жилищных займов оформили с плановым погашением в возрасте 70-75 лет. Это значительно выше пенсионного возраста. Заемщикам придется досрочно закрывать кредит, продавать жилье или работать после выхода на пенсию. Банки же рассчитывают, что большинство кредитов будет погашено раньше установленного срока. Этим летом россияне из ягод стали чаще выбирать голубику, ежевику и малину. Наиболее впечатляющую динамику в июне продемонстрировала голубика. Ее продажи выросли в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. Как пишет газета «Ру», продажи ежевики увеличились на 111%, а малины – на 30%. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины. Речь идет о клубнике, вишне и черешне. Ну а в зимний период растет спрос на черноплодную рябину и красную смородину. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю удачного вторника.
3: Кварц.

0: на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. 10:20 столица. Просыпаемся и летим в это утро смело. Прыч Матан и Макс Би ожидает впереди. Ever Since You Left Me. Сразу после Jetline, Rehab, Vice и JP Cooper на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
6: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
8: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
9: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
10: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская, 4А.
11: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Магическая совместная работа Мартина Гаррикса и Мадонны «Bizarre» на радио номер один в России, 10.35 в столице. Мы движемся далее. Феликс Йенсов и Элис Бекстер ожидают нас в «Ready for your love». И также «Fever Dream» успеем послушать Алекса Уоррена в твоих динамиках.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
8: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, «Звери». Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
13: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа.

0: и музыки впереди тебя ожидает. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно «Моя Мишель» и обязательно «На малиновой луне». Дуэт «Оливер 3» и Робин Шульц «Miss You». Также сегодня в твоих динамиках ранее остальных BTS с треком «Swim». Все это в следующем часе на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Европаплюс.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 11 утра.

0: трек, под который невозможно усидеть на месте, это DJ Gosha, Jason Derulo, Melody, Michiko на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Если ты хочешь оставаться вместе с нами не только, когда ты в машине или возле радиоприемника, у меня есть для тебя кое-что. Да, доставай смартфон, вводи Radio Hub и скачивай наше приложение. Все музыкальные потоки, в том числе новые, доступны для тебя. Там совершенно очаровательная музыка. Каждый раз, когда я слышу, ну, я не знаю, я не могу не танцевать. Sugar Baby впереди и Stronger сразу после Stay от Леони и Калм Скотта специально для тебя. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Так, чемодан собран. А что возьмем в поезд?
4: Онигири от Просуши. Чек сохраним, участвуем в акции.
3: Точно! Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг.
4: А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
5: Купи «Просуши» в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй «Просуши». Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
5: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
9: У нас в Краснодаре?
8: У вас?
9: Европа Плюс?
8: Да!
9: Ice Quest?
8: Ice Quest!
9: Прикольно!
8: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest.
10: С 1 по 31 июля.
11: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
12: Для любителей мороженого старше 12 лет.
13: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровой

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Медуза и Генри Камомил. Don't wanna go home на радио номер один в России. 11:34 уже в Москве. Что если я тебе скажу, что вчера было лето, сегодня лето и через месяц тоже будет лето? Прекрасное ощущение, не правда ли? Двигаемся дальше. The Imagine Dragons, Thunder, также Alipar Band, впереди Ирани Миллер. Body Talk в твоих динамиках на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
4: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
5: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
6: В Сиэль Доктор удаляют камни без разрезов.
7: Ювелирная точность.
6: И вы снова в строю.
7: Избавьтесь от камней в Сиэль Доктор.
6: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
10: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
12: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
13: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
12: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
13: В погоню за...

0: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно мистер Тедди Свинс появится. Споет мистер Know It All в твоих динамиках совсем-совсем скоро. Также послушаем Rise Up, Thomas Jack. Чуть ранее остальный красавчик Post Malone, его трек Cold. Все это на Европе Плюс уже в следующем часе. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держитесь». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. Озон.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 54 Ultra на Европе плюс Talk to You. С кем поговорим дальше? С Бобом Синклером и Кейзи, да, can't wait. Не могу дождаться сразу после Чимина. Ху, на Европе плюс не пропускай.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Город подождет.

0: солнце и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
8: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
9: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
11: Европа.

0: настоящий спонсор учащенного сердцебиения KDDK с треком Bamba Layla In Your Heart на Европе Плюс. 12.34 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев, мы плавно двигаемся вперед. Оливия Дин впереди, Man I Need, сразу после Self Aware, Amber City в твоих динамиках на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Ну все, пора бежать.
5: Куда бежать?
4: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
6: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
7: Говорят, нет предела совершенству, но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ну какие инновации могут быть в семечках?
9: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
8: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
9: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
8: Да еще!
9: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
10: Привет! А ты чего не здороваешься?
11: Ой, да не разглядел тебя что-то.
12: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
13: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента! Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Больше хитов. Больше музыки.
14: 102.2 FM.
15: Рекламная служба в Краснодаре.

0: All I Need — это летняя атмосфера, прекрасное настроение, хиты на Европе плюс, Джонни, Федук, лето. Да, летим вперед, у нас очень много хорошего материала, специально для тебя не советую удаляться далеко. Written in the Stars, например, прозвучит Тани Темпа, Эрик Тернер. Сразу после Джейд от Church в твоих динамиках делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. А вот и банк 0+.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Верняк.

0: 6. Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну,
6: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллионов друзей.
12: Привет! Мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишись.
14: Это Антон Камов.
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Ну вот тебе немножко мотивационного заряда от Тани Тампа. Written in the Stars на Европе Плюс прямо сейчас. Впереди больше хитов, больше музыки. Летим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе плюс.
2: О самых интересных новостях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Кукла Барби в образе Майли Сайрус поступила в продажу за 70 фунтов стерлингов. Певица назвала это «осуществление мечты» и лично работала над дизайном от микрофона до оттенка волос. Вдохновением послужил клип «Golden Burning Sun». Майли призналась, что держать в руках свою Барби для нее настоящий момент возвращения в детство. Элтон Джон запускает голографическую резиденцию в Лас-Вегасе. Его аватар будет выступать с цифровыми копиями Дуа Липы и Кики Де. Создатели обещают, что шоу будет технически совершеннее знаменитого концерта Абба «Вояж». Несмотря на проблемы со зрением, Элтон Джон недавно завершил работу над своим новым альбомом. Суд Калифорнии обязал Криса Брауна выплатить почти 13 миллионов долларов горничной Марии Авилле. Женщина получила тяжелые травмы лица и руки в 2020 году, когда на нее напала 90-килограммовая кавказская овчарка певца. Сестра пострадавшей и ее муж также получат компенсации. Эми Ли из группы Evanescence назвала рок-сообщество женщин растущей семьей и подчеркнула важность взаимной поддержки. Эми рада, что женщины занимают вершины чартов и выступает против расхожего мнения о соперничестве между артистками. Кстати, сейчас в туре Evanescence участвуют Nova Twins, Spirit Box, Poppy и K-Fly. И на каждом концерте, на каждом шоу они исполняют совместную песню «Fight Like a Girl». Это были новости, о которых говорят. Топ Ньюс на Европе+.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Краснодар. Онлайн.
6: Европа Плюс.
2: Если ты до сих пор не перевернул календарь, время сделать это. Уже второй рабочий день и его вторая половина. 13 часов 3 минуты. Меня зовут Кирилл Камбаров. В ближайший час здесь, на Европе Плюс Краснодар, заряжай свои батарейки, вдохновляйся, танцуй, испытывай палитру самых прекрасных чувств. А если хочется азарта, ну тогда проходи айс-квест и стань обладателем запаса мороженого для большой компании. Приглашу дозваниваться в игру во второй половине этого часа. Гороскоп послушай пренепременно, он может стать ключевым. Ключом от многих запертых дверей. А вот ключом от сердца должны стать слова поздравлений. Кидай их в личку Европа Плюс Краснодар ВКонтакте, если тебе важно сегодня достучаться до дорогого тебе человека. Хитам тоже быть, Бруно Марс поделится своим фирменным оптимизмом. I just might. За энергичные танцы в ответе Кельвин Харрис и Джейзи Satisfy. А мастер-класс по стиранию плохих воспоминаний проведут Медуза и Джеймс Картер. Погнали!
1: Краснодар.

0: к зрелости. Созрелая парочка приветов в сообщениях лички Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Антону привет от его одноклассника Жени. Не переживай, полоса неудач закончится. Лика передает привет подругам Насте, Кате, Арине и Стеше. Ну, верю, что девчонкам сейчас весело, а будет еще веселее, так как время выпустить Дракулу. Далее на Европе плюс Краснодар Тейм Импала и Дженни.
1: Краснодар онлайн.

0: Джон Сами, Дево, Джулия Чорч в 13:20. Shades of Blue. Настроение сегодняшнего вторника. Немного туч, но очень много улыбок. Скоро буду знакомить тебя с гороскопом на сегодня, но прежде послушай легендарных Black Eyed Peas и Hit Where's the Love. А еще не перестает удивлять Алекс Уоррен. Сегодня он с Fever Dream. Больше хитов, больше музыки здесь, на Европе плюс Краснодар.
1: Включи

0: плюс.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: До обеда 2 часа. Ой, сил нет.
4: Спустимся в магазин за онигири от Просуши.
3: Берем и чек сохраним. Участвуем в акции.
4: Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг, а главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
3: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй. Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилам, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
5: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
6: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
12: Но это ведь долго и сложно.
11: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
12: Звучит надежно.
11: Конечно. Звони 201-22-50.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Внутрикостная дентальная имплантация.
15: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
16: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
17: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
18: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
20: Краснодар. Онлайн. Европа. Плюс.

0: Гороскоп.
1: 14 июля, вторник, и вот что говорят астрологи о дне сегодняшнем. Овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого, не все же вам за всех отдуваться. Близнецы, сегодня не время для поиска смысла жизни, займитесь насущными делами. Раки, помните, что большое видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы, ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы, энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы, сила притяжения кому-то окажется очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолей, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. Ну и рыбы, ваша лестница к вершине успеха превратится в эскалатор.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: 13 часов 36 минут. Как насчет того, чтобы стать победителем Ice Quest? Если это произойдет, кроме виртуального лаврового венка, у тебя еще будет настоящий подарок от Европы плюс Краснодар. А это большой запас освежающего мороженого. Самая лучшая награда в знойные дни. Набирай номер 991-102-2, дозвонись первым и просто назови место, где сегодня в Краснодаре спрятан большой запас мороженого. Код города плюс 7861.
1: Прогноз погоды.
0: Плюс 30 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, вечером 28 тепла, ночью 22 выше 0. Уже завтра будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Днем на термометрах 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Госпециализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 299 тысяч рублей.
6: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега Адыгея. 0+.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-761-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
2: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Рекламная служба в Краснодаре.
5: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 44 минуты. На Европе Плюс Краснодар. Время представить Ольгу. Она сегодня первой дозвонилась в Ice Quest. Ей его и проходить. Привет.
2: Привет.
1: Ольга, рассказывай, вот как ты побеждаешь краснодарскую жару? У тебя есть секреты какие-то?
2: Нет.
1: Никаких секретов. Она тебя победила.
2: Да.
1: Хорошо. Главный план на сейчас – это все-таки не проиграть, а выиграть. Поэтому тебе необходимо угадать место в Краснодаре, где спрятан запас мороженого. Я верю, что ты слышала накануне подсказку, это знание тебе поможет. Итак, три места, три локации на выбор. Первое – скульптура гуляющей собачки, две собачки, фонтан старый Екатеринодар на Красной и сквер фестивальный. Где спрятан запас мороженого сегодня? Твой ответ?
2: Скульптура гуляющей собачки.
1: Ты уверена в этом?
2: Да.
0: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
1: На секунду потерялась, а потом вернулась. Ольга справилась с заданием и получает от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Поздравляю!
2: Спасибо большое, ура!
1: Оль, теперь давай выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. Предлагаю тебе на выбор снова три места. Какое ближе? Ледовый дворец Ice Palace, Рождественский парк в Юбилейном или аэропорт Пашковский?
2: Аэропорт.
1: Почему?
2: Не знаю.
1: Хочется собрать чемоданы и куда-то улететь далеко-далеко, где много диких обезьян?
2: Не просто попутешествовать.
1: Правильно, здорово. Ольга выдала подсказку. Завтра запас мороженого будет спрятан у аэропорта Пашковского. И ты сможешь стать обладателем этого самого большого запаса, если с 13 до 14 часов дозвонишься в Ice Quest и назовешь верное место.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
0: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
0: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
5: Запас мороженого в каждой

0: Доминик Файк. Baby Doll в 13 часов 50 минут на Европе плюс Краснодар. Сейчас этот хит на втором месте чарта Еврохит ТОП 40. Сделай так, чтобы он стал первым. Заходи на сайт europaplus.ru и голосуй за него. В новом часе Алексей Мануйлов с порцией отменных хитов и фирменной обеззаруживающей улыбкой. В финале этого часа послушаем Ханну Болейн «Teardrop». Меня зовут Кирилл Камбаров. Пусть вторник будет классным и пусть будет много всего приятного.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка». ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14.

0: 5 уже в Москве. Ну, а это группа «Градуса» была на ресницах, их новый хит. Привет-привет всем, кто с нами. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. А в самые ближайшие минуты треки разнохарактерные нас ждут, но абсолютно хитовые. Риалто, No One Lives This Discotheque Alive, Тиесто, Beautiful Places, Бенни Бланко и Келвин Харрис вместе. Впереди I Found You.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срока и порядке получения на сайте можнако.физпрома.ру.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Родинка.
8: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
9: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
13: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
12: В «Каро». Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел «Каро акция» на сайте carofilm.ru.
13: В погоню!

0: наше новое крутейшее приложение Radio Hub. Без регистрации, полностью бесплатное. Запуск плеера в один клик. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований.

0: соревнований. Экип включен. Драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мороженое – это круто!
3: А Крутис Айс еще круче!
2: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
4: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Представьте. День. Когда все получается, шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт, а вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города, Красная 176. Найди, влюбись, купи 6+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
10: Пора включить радио.
11: Группа компаний «Выбери радио».
12: Реклама, которая работает.
13: 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, так, так. Кто у нас впереди? А это Calvin Harris и трек, который абсолютно соответствует времени года. Лето. Summer. Song in the Giants на подходе. Услышим Shut Up and Dance. Теннис Вимс и тот самый хит, после которого у него поклонников явно прибавилось. Listen, know it all.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland-rus.ru.
4: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа подробнее на tu.ru/6+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
2: Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УБРН 116-784-739-21-30-0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Почему тут все просто и понятно? Это Мизмо, всем hello, всем привет. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Ну а на подходе у нас Denver City, их лучший, однозначно лучший сейчас хит Self-Aware. На прошлой неделе, напомню, дебют Еврохит Топ 40 и старт на 28 месте. Отличное начало. Ну и да, конечно, не забывай поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
5: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
6: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
7: В Сиэль Доктор удаляют камни без разрезов.
8: Ювелирная точность.
7: И вы снова в строю. Избавьтесь от камней в Сиэль Доктор. Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
11: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
12: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
13: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
12: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
13: В погоню!

0: пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Мишель на Малиновой Луне. 15.34 в Москве. Это Европа Плюс. Всем отличного дня под лучшие хиты. У нас впереди уже Зейн, LB One. Ваня Дмитриенко тоже не заставится долго ждать. Ваня Дмитриенко, это будет, как всегда, эмоционально и, как всегда, очень убедительно.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
5: Категория 18+.
6: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
7: Срочно выдвигаемся.

0: 0+.
1: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: А вот дальше с нами Cheat Codes. Boom. Yeah, you make me mama. Тот самый хит, который в свое время наделал много шума в мировых чартах. Это Lily Wood and the Freak. Всегда уверенный в себе Tokyo Hotel. Впереди California Nights. California Nights. В общем, будет кого-то послушать в эти 30 минут у нас здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. I'm on.

0: срок 200 дней на зонточку 16+. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru Invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. 16 часов 20 минут в Москве. И уже совсем скоро с нами Миша Милю, Алекс Вилле, Френч Монтана, Пост Малон. Да, тот самый Пост Малон, который умеет привлечь к себе внимание не только своим ярким луком, но и хитами, конечно же. Вот один из них у нас впереди. Называется он Circles.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
9: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
10: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
15: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
16: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
17: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
18: Больше хитов. Больше хитов.
19: Больше музыки.
20: 102.2 FM. 102.2 FM.
21: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Summit. А вот Алекс Уоррен уже через пару быстрых минут. Алекс Уоррен, на становление которого как музыканта здорово повлияли, как он сам говорит, Джастин Бибер, Шон Мендес, Бенсон Бун. Ну а теперь и сам Алекс Уоррен для кого-то настоящий кумир и образец для подражания. Через пару минут на Европе Плюс. Fever Dream.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Ну какие инновации могут быть в семечках?
5: Держи, новинка от кукусиков – сладкое семечко.
4: Стоп! Что это было?
6: Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
5: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
6: Да еще!
5: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
7: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-71-74-86. Город Москва.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет

0: По будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
2: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
1: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
2: В погоню!

0: kp.ru в разделе «Новости» 0+.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Европа+.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: подводят нас к концовочке этого часа со своим суперхитом Erase and Rewind. А в начале часа следующего уже группа BTS Swim. Напомню, номер 4 у нас в чарте в Еврохит ТОП 40.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и то.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. ФАС выдала предупреждение в 5 регионах из-за роста цен на топливо. Скорректирована схема движения общественного транспорта рядом с Фадеевским путепроводом. И в Сочи посадили банан со вкусом мороженого. Теперь подробнее. Федеральная антимонопольная служба направила предупреждение ряду участников топливного рынка в Кировской, Удмуртской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае. Выявлены нарушения при установке цен на бензин и дизель. Их должны снизить до экономически обоснованного уровня. Предоставление бесплатных парковочных мест

0: многодетным семьям нужно закрепить на законодательном уровне, так заявили в Госдуме России. По словам депутатов, несмотря на рекомендации, льготы по парковкам введены менее чем в половине регионов, поэтому необходимы единые федеральные льготы. Российские ритейлеры изменят формат продажи зарубежных видеоигр, официально недоступных в стране. Одна из первых – GTA 6. Покупателей заранее предупредят, что для активации игры нужен иностранный аккаунт. Эксперты считают, что это отчасти защитит права потребителей, но не избавит от рисков. Стартовали дорожные работы в районе Фадеевского путепровода ориентировочно на 3 недели. Здесь изменилась схема движения общественного транспорта. Троллейбус номер 7 в сторону аэропорта следует по улицам 1 мая и Бершанской, а 30-й автобус объезжает перекрытый участок по улицам Фадеева и 8 марта. В одном из фермерских хозяйств Сочи вырастят банан со вкусом ванильного мороженого. Отмечается, что новый плод обладает уникальной голубой кожурой. А на Европе плюс Краснодар продолжается Ice Quest, игра, в которой можно получить запас привычного мороженого. Подробности в эфире по будням в 13 часов 35 минут. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. В центре Краснодара сейчас 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, небольшой дождь, плюс 28 по Цельсию. Предстоящей ночью 22 выше нуля. Пока это все новости. Дальше с вами Алекс Мануйлов и больше хитов, больше музыки.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Догма-5».
2: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: хит, который слушается на одном дыхании. Meet Me in the Dark называется он, это АВ. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, но они уже на подходе, они уже очень скоро. Это Леони и Калум Скотт, это Бенаси Бразерс, Феликс Йен и Шаус. Уже практически в шаговой доступности.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 24 50. От 2 299 000 рублей.

0: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
1: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
4: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
8: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
12: Европа+.ру. Раздел «Контакты». Европа+.

0: WhatsApp. Да, обращение к Кевину Паркеру. Он же есть Тейм Импала. Дракула на Европе Плюс. Всего 5 недель, напомню, понадобилось этому треку, чтобы стать номером 1 в Еврохит ТОП 40. Дракула выше всех сейчас в нашем чарте. Ну а в пятницу уже может быть кто-то другой. Все подробности хит-парада Европы Плюс на нашем сайте.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Ну все, пора бежать.
4: Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 26 13.
5: Город подождет. Вы

0: только ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
4: Привет, а ты чего не здороваешься?
5: Ой, да не разглядел тебя что-то.
6: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
7: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре «Триа Моторс». Подробно

0: подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Find a Way.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Tube – приложение для путешествий номер один. Акцизы 16%. Подробнее на tutube.ru/6+.
1: Все говорят бизнесу – держитесь. А «Точка Банк» говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть – «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Модель за 2025 год.
8: В ленте.
9: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
12: Европа.

0: все времена, это точно J5 Find a Way на Европе Плюс. Ну что, дальше новый час музыки, только лучший хит, разумеется. Все впереди, будь с нами.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Краснодаре 6 часов вечера.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых-самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. В Майами футбол сегодня не только смотрят, но и пробуют на вкус. К чемпионату мира местная кондитерская выпустила круассаны в форме футбольных мячей. Каждый десерт посвящен странам-участницам турнира и украшен съедобным национальным флагом. Начинки тоже символичные. Асаи для Бразилии, шоколадный крем для США, гуава для Аргентины, манго для Мексики. Так пекари решили познакомить гостей турнира с кулинарными традициями разных стран. В Гонконге впервые с 1994 года владельцам собак разрешили посещать вместе с питомцами кафе и рестораны. Ранее животные, за исключением служебных и собак-поводырей, не могли находиться в помещениях, где готовят и подают еду. Теперь заведения могут получить специальное разрешение на прием посетителей с питомцами. Изменения вступили в силу 9 июля. На первом этапе лицензии получили более 900 заведений питания. Необычные соревнования устроили в Любляне в Словении. Здесь прошел турнир по волейболу на воде. Площадку для игры установили в историческом центре столицы прямо в реке Люблянице на глубине 15 сантиметров. Вышка судьи находится рядом. Участники приехали из разных уголков мира, даже из американского штата Техас. Роскосмос совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета подготовил для экипажа МКС гастрономический сет. Он на основе русских кулинарных традиций. Отправка меню приурочена к запуску корабля «Союз МС-29». Меню одновременно готовили и дегустировали участники проекта на Земле и члены экипажа станции. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе+. Плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартиры с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. Специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.

Привет, с тобой Влад Григориан. Вот и еще один трудовой день позади. Можно зачеркивать в календаре 14 июля, но позади только то, что касается работы. А к вечернему отдыху мы с тобой только приступаем. Впереди немало развлечений на Европе+. Так, примерно через полчаса игра «Будь в форме». Твоим может стать классный набор для тренировок. Перед этим заглянем в наступающую среду, услышишь гороскоп, а твой привет или поздравление может услышать весь город. Достаточно сейчас оставить текст в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Также в планах больше хитов, больше музыки. Послушаем с тобой эмоциональную историю Self-Aware, трио Temper City. Клубного вайба добавит вечеру Мизмо своим треком Hello. А Джейсон Деруло, диджей Годжи и Мелоди приготовили стильную латину «Мичико». Погнали, «Чико».

0: сообщениях сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте есть такое послание от Егора. Хочу передать привет и поздравить с днем рождения Елену. Желаю ей здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Елена, с праздником! Так же, как и всех, кто родился 14 июля, знаю по личному опыту, прекрасные люди. А вот Тедди Свимс знаком с человеком, который вообще все знает, об этом и пойдет речь в его хите, что сейчас прозвучит на Европе Плюс, а именно «Мистер Know It All».
1: Краснодар. Online.

0: В текущем топ-клаб-чарте это совместка Келвина Харриса и Джей-Зи под названием Satisfy. А итоги этой недели в нашем клубном хит-параде Тимур Бодров подведет в субботу с 8 до 10 часов вечера. Не пропусти, а уже через несколько минут лови советы для наступающей среды. Гороскоп на Европе плюс Краснодар сразу после хитов Боба Синклера и Кайзе, а также диджея Сирилы и Дина Льюиса. Скоро-скоро.
1: Включи Европу плюс.

0: Реклама.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: «Родинка». Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от «Knauf» превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
2: Гипсокартон нового поколения «Knauf» лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
7: Европа Плюс.
8: Краснодар онлайн.

0: Завтра, 15 июля, среда. Овны, во избежание эмоционального перегрева, проведите день максимально в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово завтра. В идеале требуйте документальные подтверждения. Близнецы, самое время сказать «Ой, все!» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте завтра волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, завтра вы, наконец, получите по заслугам в хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом, а оценка ниже не предусмотрена звездами. Рыбы, завтра вы способны побороть любую навалившуюся скуку.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

0: Европе плюс.
1: 18:33 в Краснодаре. Вот тот момент, которого ты ждал. Если хочешь получить в подарок крутой набор для тренировок, это скакалка, массажный роллер, бутылка для воды, а еще и комплект для игры бадминтон. Первая цель для тебя – дозвониться сейчас по телефону Европы Плюс в Краснодаре 991-102-2. И затем нужно будет пройти несложный тест на тему спорта. Но прежде звони на Европу Плюс. Да, если набираешь на мобильном, начни с кода города плюс 7-861, а потом уже 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 22 выше нуля. Завтра переменная облачность, небольшой дождь. Воздух прогреется до 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: рублей.
1: Байк-центр.
0: Детские велосипеды от 6000 рублей.
1: Байк-центр.
0: Самокаты от 3500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Ищи магазин в своем городе.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Мадам, выходите за меня.
5: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
4: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
5: А что там?
4: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы, я хочу выгоды. Прощайте, я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в дом «Лента». Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Linimax Litex 3» объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Рекламная служба в Краснодаре.
8: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
7: Краснодар.
8: Онлайн. Европа Плюс.

0: Европе плюс.
1: В телефонном соревновании на скорость победил Андрей. Привет.
2: Привет.
1: Ну и разыграем сейчас набор для тренировок, а также комплект для игры в бадминтон. Скажи, пожалуйста, Андрей, как давно ты играл в бадминтон?
2: Очень давно.
1: Что?
2: Еще в школе.
1: Память подсказывает настолько длительный период, когда ты последний раз ракетку держал в руках.
2: И, ну, да, это было давно.
1: И кто победил? Ты или твой соперник?
2: Ой.
1: Да что там?
2: Что я.
1: Времени-то прошло, всего там оглянулся. Уверен, что ты победил и в том поединке. И надеюсь, все получится у тебя и сейчас. За 30 секунд, Андрей, нужно будет ответить на несколько вопросов о спорте. И хотя бы на два из них нужно ответить правильно. Ты к этому готов?
2: Да.
1: Внимание, Андрей, время пошло. Где проводятся соревнования по плаванию?
2: Бассейн.
1: Какой город представляет чемпион России по футболу клуб «Зенит»?
2: Санкт-Петербург.
1: Как называется площадка, на которой проводится бой боксеров?
2: Ринг.
1: Какое животное дало название шахматной фигуре, которая ходит буквой «Г»?
2: Конь.
1: Кто обучает, тренирует спортсменов?
2: Тренер.
1: Ты справился с заданием даже быстрее 30 секунд, и такого у нас еще не было. Все пять твоих ответов были абсолютно правильными. И тебе, Андрей, достается и набор для тренировок, и комплект для игры в бадминтон. Поздравляю тебя.
2: Спасибо большое, Европа Плюс.
1: Ты победитель во всем сегодня. И с дозвоном, и в бадминтон. Мы вспомнили, ты в школе выигрывал. И сейчас у тебя все получилось. Будь в форме, тренируйся с теми подарками, которые сейчас выиграл. И такой же классный комплект непременно разыграем и завтра, примерно в это же время. Всем удачи.
3: Спонсор программы ООО «Глазцентр Краснодар».
4: Привет, а ты чего не здороваешься?
5: Ой, да не разглядел тебя что-то.
6: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глазцентр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глазцентр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимилазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscentr.ru.

0: В эти 18 часов 51 минуту рядом с тобой на Европе Плюс не только группа «Градусы», я, Влад Григорян, но и очень близко Костя Фомин. Он составит тебе компанию со следующего часа, будет радовать лучшей мировой музыкой. Да и финал текущего часа не пройдет в тишине, этого не допустят легендарные рокеры из группы «Three Doors Down», а также певица Холли Молли уже скоро.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
15: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
14: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
16: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
17: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
18: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
19: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Европа+.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет. Есть у нас что-нибудь новое, нет?
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Роскомнадзор отверг причастность к сбоям сервисов Google и Apple. Пресечена незаконная продажа средства для похудения, и в мексиканских джунглях археологи нашли практически нетронутый город Майя. Подробности далее. Владимир Путин поручил правительству до 1 августа закрепить в налоговом кодексе порог дохода в 20 миллионов рублей по упрощенной системе налогообложения для освобождения от уплаты НДС. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее этот порог уже был сохранен до 2029 года. Решение поддержит малый и средний бизнес. Предприниматели смогут продолжать работать без дополнительной налоговой нагрузки. Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple после сегодняшних массовых жалоб пользователей на плохую работу сайтов. На пике фиксировалось более 1000 жалоб за час на Google, также были недоступны Apple и GitHub. Позже сервисы с доменом .com вновь заработали в России. Ведомство опровергло свою причастность к сбоям, причины технических проблем не уточняются. Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства ретатрутит, которое позиционировалось как средство для похудения и жиросжигания. Товар не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирован как косметическая или пищевая продукция. Ведомство инициировало признание декларации недействительными и направило письмо в ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъять продукцию из оборота. Реализация такого товара создает угрозу для здоровья потребителей. Туроператоры ожидают оживления спроса россиян на отдых в Омане, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии к концу лета и осенью. Продажи туров возобновились после снятия ограничений МИД. Сдерживающим фактором остается высокая стоимость авиаперелета по сравнению с Арабскими Эмиратами. Саудовская Аравия привлекает туристов безвизовым режимом с 11 мая. Полноценного возврата к прошлогодним объемам пока не ожидается. Часть спроса перераспределилась на другие направления. И в мексиканских джунглях археологи нашли практически нетронутый город Майя Минанбы с дворцами, храмами и пирамидами. На одной из плит изображение правителя с датами 7-9 веков. Город мог стать одним из последних крупных центров цивилизации перед ее крахом. Находка поможет лучше понять причины гибели цивилизации. Город расположен в заповеднике Калакмуль, а добраться до него можно только через опасные джунгли. И о валюте на завтрашний день: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей и 53 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: столице уже 19.20. Привет всем, кто меня слышит. Ну и слышать меня можно не только в машине, не только при помощи умной колонки, правда ведь, но и при помощи нашего приложения, нового приложения, которое ты можешь скачать легко и просто, установить абсолютно бесплатно и после получать удовольствие 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я говорю про Radio Hub. Если у тебя его еще нету, давно надо это исправить. Устанавливай, получай удовольствие в любом месте, в любое время. Ну и еще и 8 потоков, которые под любое настроение. Ты обязательно для себя что-нибудь найдешь. Ну и кайфанешь, поверь, музыка там классная. Кстати, из классного впереди Ужели, его Moving to the Sun.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: ВИЧ.
4: Спит?
5: Меня это точно не коснется.
6: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Город подождет.

0: всегда ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
3: Но это ведь долго и сложно.
2: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
3: Звучит надежно.
2: Конечно. Звони 201-22-50.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внутрикостная дентальная имплантация.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А. 0+.
7: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: «Летний У» здесь на Европе Плюс, а сейчас главный летний гимн 26-го года. Уже ли его «Moving to the Sun»? Ну так вот, «Летний У» завтра обязательно с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, музыка лучшая мировая, ну, общение. В общем, с утра необходимо все это. Если ты не веришь, проверь. Завтра это с 7 до 10. Ну и дальше, естественно, скажешь спасибо, что это было так хорошо и так приятно. Дальше, кстати, из приятного. Доминик Фейк и его «Baby Doll», но прежде появится Эбон и его «Hollow».
1: Реклама.
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега Адыгея.
1: 0+.
2: Ну какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
2: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
3: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
2: Да еще!
3: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
4: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
5: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
6: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
7: Ювелирная точность.
6: И вы снова в строю.
7: Избавьтесь от камней Все Эль-Доктор.
6: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в Термоленд на Крылатой 2. Озмол 0+.
10: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
11: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
12: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
13: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: I can't move on.
1: Baby Doll на Европе Плюс. Это Доминик Фейк в столице 19.48. Привет всем. Всем, кто только что попал в нашу компашку, всем, кто хочет классной музыки. Это есть у меня. И в ближайшее время дожидаемся летний вайб. Солнечная, летняя, классная музыка. Вся будет здесь, на радиостанции номер один в России.
2: Реклама.
1: Лето.
3: Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
13: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 0+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Safe and Sound в финале этого часа на Европе Плюс. Вот так вот пролетели эти 60 минут, но у нас есть еще, и эти 60 минут будут особенными.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс, меня зовут Фомин, ну и в ближайшие 120 минут мы проведем, естественно, вместе. Обещаю тебе солнечную, обещаю тебе легкую музыку, чтобы ты нашел свои 3 минуты и расслабился после рабочего дня. Вторник вообще не самый легкий день, я понимаю, в понедельник куда ни шло, да, вроде только отошли от выходных, а во вторник уже понимаешь, что неделя стартовала. Значит, сегодня надо особенно расслабиться, особенно получить удовольствие и особенно послушать классную музыку. Ну и давайте начнем первый час летнего вайба здесь на Европе Плюс вместе с Джоном Саммитом, Shades of Blue, но прежде по

0: Ну что, продолжаем с вами слушать летнюю музыку, отдыхать. Время 20:19, его еще достаточно для того, чтобы расслабиться после второго рабочего. Ну и, естественно, послушать что-нибудь еще. На подходе Милки и Just The Way You Are, но прежде Тиесто, Человек-легенда и Бриана Грейс с суперхитом Beautiful Places.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
3: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
4: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
7: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
8: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
9: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
8: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
9: В погоню!

0: Европа+. Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
1: Это более 2,5 миллионов друзей.
2: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
3: Подпишем.
4: Это Антон Камолов,
5: Артур
6: и Саша.
4: Если мы что-то не договорили в эфире,
6: можем
4: договорить здесь.
7: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
1: Радио номер один в России ВКонтакте.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
0: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Летний вайб на Европе Плюс.
0: Серфим по хитам.

0: Готовки водителей всех категорий. Мороженое – это круто!
1: А Крутис Айс еще круче!
0: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
2: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
3: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
2: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
3: В погоню!

0: проект появляется в нашем эфире с завидной регулярностью и каждый раз выдает, ну, вот такое классное звучание. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на радиостанции номер один России в летнем вайбе. Продолжаем отдыхать. Повторял, повторяю и буду повторять это для того, чтобы ты нашел свои 3 минуты в этих 120 минутах, которые есть у нас на летний вайб. Так вот, до финала этого часа обязательно Гаудина и Crystal Waters послушаем «Destination Unknown». Скоро все будет. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Плейлисты «Европа Плюс».
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Гороскоп.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
6: Привет, мы бригада «О». Вступай в группу «Европа Плюс».
7: Подпишем.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
8: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио

0: завершает первые 60 минут летнего вайба на Европе Плюс. Но у нас есть еще. Еще целых 60. Погнали вперед.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

вайбы Nairobi Plus прямо сейчас стартуют. Это лето ты проводишь с нами, это классно, очень здорово, потому что здесь Nairobi Plus летняя солнечная музыка для того, чтобы после рабочего дня можно было себе посвятить 3 минутки солнца, удовольствия и радости. Все это обязательно случится с тобой в ближайшие 60 минут, поэтому оставайся. Если тебя кто-то куда-то зовет, не ходи, оставайся с нами, потому что будет что послушать. Кстати говоря, обещание сейчас будет раздавать Фомин. Здрасте, всем отличного вечера. И из обещаний королева поп-музыки, которая совсем недавно выпустила новую пластинку. А в этой новой пластинке поучаствовало огромное количество топовых артистов, среди которых есть и чувак, который долгое время занимает первое место. DJ Mag Top 100. Я говорю сейчас про Мартина Гаррикса. И вот у них есть такой классный коллаб, который у нас в эфире только совсем недавно появился. И его не стоит пропускать. Прежде Argo и Night Feels. Ну и начнем новый час, эти 60 минут, с Purple Disco Machine и Dopamine. Погнали!

0: поп-музыки Мадонна и первое место DJ Mac Top 100 Мартин Гаррикс Bizarre. Новый трек, классный трек, в летнем вайбе трек. Ну и я думаю, что этот трек этим летом точно доберется до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40. Ты можешь помочь на нашем сайте europaplus.ru. Летний вайб.
1: Реклама. Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
6: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
5: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
6: В погоню за...

0: разделе «Новости». 0+.
1: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
4: FM.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Deep Down прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Эту историю люблю, обожаю всем сердцем. Еще в юности, когда был помладше, собственно, этой темой занимался в различных клубах, где она звучала, и можно было танцевать, просто забыв обо всем. Я думаю, что в данный момент танцующих может быть не так много, но желающих, я думаю, достаточно. Так вот, про желающих потанцевать, если вы пропустили эту историю или как-то поздно включились, есть продолжение от Peggy Gou. Послушаем ее.

как мы все помним, эта девочка заряжала «Будь здоров». Пегги Гу прямо сейчас на Европе Плюс. It goes like. На-на-на. Ну и, естественно, в этом сезоне она тоже жары раздает. Можно ее видеть и слышать где-нибудь в DJ Mag Top 100. Ну, а можно слышать ее в летнем вайбе здесь на Европе Плюс. И, кстати говоря, в любой момент, в любой ситуации ты можешь слушать нас при помощи своего смартфона, не забывая про наше новое приложение Radio Hub. Скачай его абсолютно бесплатно. 8 потоков. Ты можешь найти там музыку для любого настроения. Ну и, собственно, получать от этого удовольствие. И, кстати говоря, есть еще кое-что. Но, например, можно заглядывать еще и в нашу студию, да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю можно смотреть прямую трансляцию и, собственно, видеть, чем занимаются диджеи здесь в студии. Да, а занимаются разным, поэтому ни в коем случае не упусти такой шанс, скачай Radio Hub

0: Ginger Root. No Problems в финале летнего вайва на Европе Плюс. Ну, действительно, какие проблемы могут быть сегодня, да, когда мы вторник уже пережили, все живы-здоровы, да? Правда ведь? Ну и завтра, естественно, нас ждет продолжение. Причем продолжение будет классным, солнечным и музыкальным. Не пропусти летний вайб здесь на Европе Плюс завтра с 8 до 10. Ну а в ближайшие минуты не пропусти еще больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: сейчас здесь на Европе Плюс. На секундочку, это первая строчка нашего Еврохит ТОП 40 на этой неделе. Думаю, что есть шанс удержаться на вершине нашего хит-парада. Голосуй, до пятницы времени еще. Во! Поэтому в любой момент можно заглянуть, в любой момент можно поддержать. Ну и, конечно же, в пятницу с 14 до 16 по Москве послушать, что у тебя получилось. Ну и не забывай, что в субботу обязательно случится повтор с 16 до 18 по Москве. А вот завтра с утра пораньше и музыка, и развлечения.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.

0: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
3: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
4: Все «Эль-Доктор» удаляют камни без разрезов.
5: Ювелирная точность.
4: И вы снова в строю.
5: Избавьтесь от камней все «Эль-Доктор».
4: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
7: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
8: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
13: Европа.

рок-музыка, например, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Tini и классная история We Pray. Прежде BTS и трек, который добрался до вершины Еврохит ТОП-40.

0: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе, 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
3: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет, а ты чего не здороваешься?
8: Ой, да не разглядел тебя что-то.
9: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
10: Ну все, пора бежать.
11: Куда бежать?
10: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните +7 861 205 26 13.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Движение, контроль, уверенность. Это новая линия.

KDDK. Да, в ночи, но классный трек, хоть и короткий, но удовольствие получить от него точно можно и нужно. Кстати говоря, удовольствие всегда, пожалуйста, они есть на нашем сайте europaplus.ru, в любую минуту заглядывайте.

пролистываете и узнаете много подробной информации. Также есть, естественно, и Radio Hub, наше новое приложение, которое ты можешь скачать в свой смартфон, установить его и получать удовольствие.

0: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Так, чемодан собран. А что возьмем в поезд?
4: Онигири от Просуши. Чек сохраним, участвуем в акции.
3: Точно! Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг.
4: А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
5: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
6: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450 от 2 299 тысяч рублей.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
9: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
10: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
9: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
10: В погоню!

0: разделе «Новости» 0+.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: Два и два FM.
4: Рекламная служба в Краснодаре.

0: проводишь с Европой Плюс. И это круто, это здорово, потому что у нас в эфире вот такая вот классная музыка. А Marshmello, Portugal The Man и Phoenix для всех, кто пока еще не спит. И здорово, что не спите. 23:34 в Москве. И мы идем дальше. Впереди The Second Voice и Let Me Be.
1: Реклама. Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
2: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
1: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
2: В погоню! С

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 здесь на Европе плюс только классная музыка. Это Эва и ее Meet Me in the Dark. Но как с этой музыкой уснуть? Чуть раньше главный гимн лета — это Ужели, его Moving to

0: выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
0: Больше хитов.
2: Больше музыки.

Провести ночь на малиновой луне, да еще и с нашей Мишелью, это что-то крутое и запредельное. Да, спасибо Тане Ткачук и компании за эту отменную работу. Далее с нами Боб Синклер и Кайза, добавим немного жарких танцев, послушаем хит «I Can't Wait», чуть раньше новинка двух легенд из разных эпох, это Мадонна и Мартин Гаррикс, крутейшая тема «Bizarre», но сперва суровый парень с серьезной музыкой. Post Malone, трек «Cold» уже через 3 минуты на Европе+. Плюс.

0: Ирваны. И услышим вот чего. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. А также и летние хиты послушаем. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичика. И услышим золотой голос группы One Direction, Zayn Malik, Die For Me. Все, что нас ждет впереди, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
2: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: твой плейлист и пользуемся. Это Медуза и Генри Камомайл на Европе Плюс. Следующий, кто порадует наш слух, будут Мизма с летней работой Hello, также Доминик Файк и хит, который ждал своего часа почти 8 лет. Это хит Baby Doll. И послушаем кей-поп музыки Чимин, трек Who уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное, никаких остановок. Обещаю, услышим. Де Бауза, Magnetic.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 2:00.

Немного скандинавского хаоса, немного диско, немного фанка. И, пожалуйста, получай музыку, которую делают в Норвегии. Magnetic, именно так называется хит. Группа The Bowser на Европе Плюс. Активно шагаем к утру этой среды. Напомню, что лучше всего его встречать в летнем.

0: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
0: Рекламная служба в Краснодаре.

Beautiful Places, чуть раньше наш отечественный производитель хитов Кирилл Джем, он же KDDK с новинкой Bambaleo, а раньше всех группа Tokyo Hotel с роковой темой California Nights.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 48 287 от 23 января 2012 года.

0: PTM's Rain Dance. А до финала часа с нами Pink and Nate Ross, невероятно красивая история, Just Give Me a Reason и красотка Ava Max с треком My Oh My.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3 часа ночи.